0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что-что? Слушайте радио «Анонимус».

0: Сегодня понедельник.
1: 27.
2: 27.
3: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

enter it. Yeah.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит. Поэтому она все шутит

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена.

снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: 27.
2: 27. Июля. Июля.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

разбираются в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня понедельник.
1: 27.
2: 27. Июля.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что-что? Слушайте радио «Анонимус».

Okay, sir. The various

0: В Москве? А хрен его знает, сколько там в Москве времени. Понятия не имею.
1: Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.

Lottie.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 27.
3: 27.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: 27.
3: 27.
1: Июля.
4: Июля. 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

It's such a joy to be swimming in the ocean of your wild.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Даже еще... Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: запиши свой джингл, запиши, пожалуйста. Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был И. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: снега спевают песни.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Понедельник.
4: Понедельник.
3: 27.
2: 27.
1: Июля.
2: Июля.
5: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Радіо хамське.

0: Сегодня понедельник.
1: 27 июля.
2: Июля.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
4: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня понедельник.
1: 27 июля.
2: В Москве 16 часов.

0: несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня понедельник.
1: 27. 27 июля.
2: Июля.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Аноним. I remember the day. Still remember the time.

0: такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.
2: Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 27.
1: 27.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 20 часов.

Right.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Так, бутылочки, где вы, ссылочки? Фибра! Опоздал! Да, на полчаса опоздал, согласен.

ссылочки отпущены. Так, надо дернуть. Так. А, так это Аня, а я-то думал, при чём тут алхимист? Там же алхимия будет, вот, видишь? Тут у нас зациклена гифочка, вот оттуда тянучки из этого аниме. Вон, который сидит, она тоже алхимист. Так. Да, кстати, у меня тут проблемка. Называется, я ушел, оставил компьютер, а компьютер решил уйти полежать. Пидор. И только пол аниме скачалось. Вот. Так что у нас будет параллельно докачивание аниме. Пока что я две серии нормально качал. Но я думаю, мы все скушаем. Главное, чтобы пидорасы не ебанули нам вещание. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Радио Анонимус. С вами диджей Криеш. У него завтра внезапно выходной. А его соседям тоже завтра некуда идти. Потому что они все в отпуске. Кроме меня. Вот. А если мы... меня не будут ебать на работе еще в пятницу... У нас будет точно в пятницу тоже один аниме-бляцк. Так. Чего? Какого? Так. Ну, поехали. А, бля, я же забыл, тут озвучки нет, надо субтитры добавить. Сиська! Нас могут забанить такие! Ugh.

0: サーシャ様、お噂は本当だったのですね。
1: 大丈夫、私に任せて。

0: 水霊学園の最大の特徴、仮想空間で行われる授業は人間の潜在能力を激しく活性化させる。なるほど、短時間で天才を作り出すためのシステムか。
1: Короче, оно чем? Не покупайте суши пятерки, это говнина блядская. Лучше уж берите во вкус вилле. Я вот, я решил себя... Через того, что мне завтра не идти на работу, пожрать суши. Раз мне кефирчик. Суши говно. 260 рублей не стоит.

0: 私の学園でフラッ
1: シュ。なんで писали Александра Транс, она ее, пожалуйста. Но мальчик, это же не Facebook, образца 2026-го.
0: Они вас сосенают! И дай, нани, ты нокаши. Омой доли, кавдага гукамай. Мега мой, майка кру.
2: Кенкосей, кучи ходу ни му най ва.
3: Нани га кеки ва га, зенбу даме жа.
4: Отдай! Хэмэн!
0: 終わりにしましょう。
3: さあ、あなたの正体を聞かせて。
1: なんとさ、грудь тяжелая, вес баланс, черт, видите, а я говорила.Ну вот, ну, поэтому сиськи не должны, вот, самое идеальное, это вот у Каны, вот они как раз средненькие. Ну, наверное, там по японским размерам это второй. А тебя на кики не забанят? Я вот тоже подумал об этом, когда все это началось с сиськи.А теперь думаю, ну, забанят, ну, ладно, окей. Мы же вроде первый сезон отсмотрели. Никто меня не банил, меня только в этом забанили. Первый раз на голом режиссёре.
0: Укейдеро! Укейдеро! Укейдеро!
5: ここが意志の世界だというのならば、この胸もまた己自身認めてしまえば、己が体が枷であるはずがない。
3: わけのわからないことを。

0: Во что у тебя там микрофон трется? Не у меня, это Ваня бы трется. Я вообще микрофон выключаю. Никогда прекращаю разговаривать.
1: Не стоит не оценивать настоящего воина.
0: Надписали «Ядрён батон» воистину.
2: Стекио, аната. Хорошо. Ватаси но качи дес. Геттоу ни макета моно ва нандемо ю гото о киканай то икенай дес ё не? Фоука го, цукиатте кудасай не.
3: Ано бака! Нани о?
2: Стекио, аната. Хорошо.
1: Ватаси но качи дес. Геттоу ни макета моно ва нандемо ю гото о киканай то икенай дес ё не?
0: Нам написали. А, когда ты говоришь, слышно какие-то посторонние постуки или подтёртывания. Это этот... Как его... Доп-вентилятор, который разболтался, его надо прикрутить, но мне влом его разбирать. Не стоит оценивать настоящего воина. Это на джингл надо. Чик белый джингл!
2: Фоукаго, цукиатте кудасай не.

0: ンドラさん、ソロリティハウスにこの私を呼び出して一体何の話があるというのですか。
1: 私もあなたに確かめたいことがありますの。
0: 確かめたいこと？
1: あなたは私が探し求めていた人かしら。
0: いきなり何をするの？
2: Сразу к делу перешел.
0: Тесс!
1: 勝負に勝ったのは私。質問はなしよ。
0: やめて！
1: 怖がらなくてもいい。大丈夫だ。いい、そうなの。優れたマリアになる素質がある。しかし期待していたんだがな。
0: 何を期待していたというの？
1: もう帰っていいわよ。
0: ひどい。
1: もう
2: だだピサリバリアイトトチタバン。Ну ладно, скоро мы, разумев, обитарским будем.
1: А это Иван.
0: Что?
1: Коно котова, зеттай не наймитсни.
2: А то реально скоро будем... Перейдем на хлядскую мову тут.
1: Кеттоу нива ватаси га катта но дакара. いうことを聞いてください。もう帰っ。
2: Так, нам написали, кто звучит Александр, мальчик, девочка, и кто знает, я люблю троллить. Девочка, ты можешь зайти на Шикимори, загуглить в поиск Квазера, Секонно Квазер, и найти, кто озвучивает. Мне кажется, одна из распространенных... Сэю 2000-х его озвучивала, женское именно. Имя не помню, но очень много у нее ролей, я... это точно.
1: Ты Иван.
0: Что?
2: Так, у нее... Вроде у этой Сэй очень много этих, типа, мальчишеских голосов.
1: Коно котова, зеттай не наймитсни. Кеттоу нива ватаси га катта но дакара, ю кото у ките кудасай.
2: Нам написали, можно отмотать, что там за бачмоки у них были, я все пропустил. Че бачмоки у них? Сиси сосал он. Проверить, Марии ли это или нет. Тебе отмотать, где он сосал или нет? Как-то двухсмысленно это звучало.
0: Сорорити, Сетами Юки. バッツと怪我された。怪我された。翼、ごめんなさい。
1: 聞いたよ、みゆき。
2: ああ、なんでピッサーレソサウに надо мотать。
0: チート。
1: 決闘で君を負かした女、そいつと何かあったんだね。
0: あなたには関係ないわ。
1: 私は君と分かり合いたい。
2: Это кажется, брат, сестра Саши, наверное.
1: Да.
0: あなたは先月学園に来たばかり、まだ知り合ったばかりよ。
1: 相変わらず強がりだ。だが、そこがいい。
0: いや
1: 私の預かり知らぬところで、女生徒に手を出すとは、その転校生、許せないな。何者だ。こいつも違う。どこだ、イカズチのマグダラ。
0: 知り合ったばかりよ。知り合ったばかり。
2: Это что, мне уже тут пишет администрация, чтобы я поменял контент? А что мы тогда будем смотреть? Или мы прекращаем смотреть на Кике? Если на Кике прекращаем смотреть, ладно. Сейчас, подождите, мне надо попасть на Кик. А, вот. Вкладочка. А, ладно, окей. Нам кстати, загуглил, он действительно озвучил мужской и женский персонаж. Вот тоже мужских даже больше. Вот уже Кик прилетело предупреждение. Ладно, окей. Раз Кик просит, хотя в прошлом году, точнее, ладно, в 24-м году не так сильно ругался. Ладно, все, окей. Хороший стоп-кадр для регистрации Кика. Лау. Так, что мы там сохраним этот выпуск-то? Или скроем? Потом есть, кстати, возможность скрыть? Так, как я отрубил вещание, где-то панель управления ёбаного автора.

0: Так, ну ладно.
1: Любил это дело всей.
0: Да ёб, блядь, мне, я на свой канал хочу. Да какие мне, блядь, нахуй левых пидорасов?

Нет, там реально стоп-кадр теперь ушел на этот. Можете зайти сейчас на сайтик, вот видеотрансляцию накинь, там реально этот кадр. Кстати, это последний. Вы вот серию даже не успели отстримить. А уже все прилетело. Вот, блядь, сука, пидор кик, скатился, блядь. Казино крутить можно, а мальчиков, которые посасывают сисю, нет. Вот, докатились.

Все, задушили. Ну, видишь, предупреждение устно прилетело. Пора на помп стримить. Ну, а ночью стримить на помп, стримить хуже пидораса. Там, ебать, блин, лучше уж наш мальц стримить. Я не знаю, блин, еще куда. Кстати, на ГГ работает вещание.

0: И отвалилась чатик. Да, я с ГГ смотрю. Ну ок. Ладно, продолжаем тогда. Пока, кстати, мы тут это, лясы точим. У нас покачивается дальше квазер.
1: Айкаоразуцуёгарида. Дага, сокугай. Я
0: охуенно, блять, у меня было 29 просмотров. Там можно такие как-то шедоу крутить, а? Чтобы это без общего доступа. Вот, и 8 фолловеров у меня теперь. Раньше было на старом канальчике. Целых 3.
2: Нанимонода. Коицмочига. Докода. И казучино магдара. Моу дорегурай сутта?
3: 2割 гурай кана. Наканака атари о хиканай йо на.
2: 全員 吸ってやるまでだ。
3: 2割ぐらいかな。なかなか当たりを引かないよな。
2: 全員。
0: Блин, это так первая серия, нахрен. А у нас тут много что произошло.
2: 全員吸ってやるまでだ。
3: 昨日みたいに、あんたは怪しんでる奴はもういるみたいだし、さっさと見つけないとだな。
4: サーシャ様。
0: Все, теперь она альфа-самка этой школы. Нашмались почему-то урывками, хотя может это только у меня. А может как для тех, кто там про что аниме. Ну, короче, там. Показывали, конечно, нарезку первого сезона. По сути, это православный стальной алхимик с панцушотами и голыми сиськами. Вкратце, про что аниме?
4: Кинова, стекидешто!
5: Аригато!
6: おはよう、天野翼さん。
7: お、
6: カツラギさん。花でいいですわ。教室じゃおとなしいんですもの。昨日は天野さんだってわかりませんでしたわ。
7: よく言われる。
5: 天野翼、この子も調査してみないとな。
6: 翼さん。
7: お、
6: 翼さん。
7: お、カツラギさん。
6: 花でいいですわ。教室じゃおとなしいんですもの。昨日は天野さんだってわかりませんでしたわ。
7: よく言われる。
5: 天野翼、この子も。
0: Вот я ради этого мотал ради этого стоп-кадра. А вы можете примерно оценить, сколько вы с рейтингом Александра соответствует по скумурскому голосу? Не ебу. Но как раз мальчика до ломки голоса нормально.
5: Мы 調査してみないとな。
8: イカズチのマグダラ。我ら。
0: Кстати, как раз ему вроде что-то 12 лет, что ли. То есть он младше всех тут.
8: Адепто но тени.

Кстати, эддинг напоминает, вот этот эддинг напоминает эддинг второй половины первого сезона. Просто у нас тянечек больше стало.

0: 皆さんお久しぶりですね。アレクサンドラ・ヘルです。
1: ってやってられるか、やってられるか。
2: 2回言うなよ。久しぶりなんだからちゃんとしてくれよな。
1: 久しぶりだからこそだ。アトスは何を考えているんだ。
2: 作戦をひねりすぎだよな。
1: 俺はアトスにいて大丈夫なのか。
2: とにかく次回、聖魂のクエーサー2、マグダラのアリカ。
1: 震えよ、恐れと共にひざまずけ。
3: Эй, шикарный. Единственный минус при просмотре субтитрами, нужно всегда включать субтитры. Вот. И у нас опять отвал. Я так понимаю, на кейке произошел так называемый бан, смотрю с ГГ, нет, произошел самобан. Женский голос мужской отличается объемом рота и горла. Вы сами можете научиться говорить женским голосом, так что у вас по голосу родная мама не узнает.
4: А мальчик, у меня проблемы с горлом, я не могу очень пить с клями. Вот.

0: почти научиться. Оп, ты попался. Поистину, поистину.
1: Авая, Манобе-сан. Аре? Конна джикан ни доушта но?
2: Чикаку у тори какатта ноде, као ми ни йотте мита даке десу ва. Бец ни, аната га хитори де сабишигаттеру даро нанте омотта ваке жа аримасен кара не.
1: Демо хирума, гаккоу де атта баккари да ё.
2: Соле ва...
1: Хонтоу ва, Мафуе-сан тачи га инаку натчатте, Цзидо-сан га сабиши и дес.
2: Митарай-сан, 余計なことは 言わなくてもいいんですわ!
1: ははは! 今ね、お風呂を沸かしたところなの! 一緒に入ってく?
2: お風呂?
3: おっぱいでーす!
2: 左おっぱい…
1: 真ん中おっぱいでございます!
4: Значит, таки не забудь выпили! Окей! Ну, думаю, я ее оставлю, конечно, посмотрю, сколько там еще наберется. И пускай сами удаляют. Я после эфира удалю.
0: У меня телефон выдержит, сколько он закопает. Что за коп? Алончик, что за коп?
3: А что ты делаешь?
1: ミタライさん、またその歌ですよ。なんかもっと明るい歌はありませんよ。私たちは元気だよ。サーシャ君、マフユちゃん。サーシャ。
0: Я, блядь, термотит.

0: 俺は。おお、システムの負荷が急激に上昇している。一体何が起きているのだ。
1: Нам написали, на японском ее имя превращается Александра Кир. А, да иди против.
0: そうか。
2: 行くよ。
1: Нам написали, они деваются доспехи, наоборот, раздеваются. Ну, раздеваются. Это же игра как дурака до
2: раздевания. Ресурсы を最適化してステップを上限まで使い切ってる。

0: знаете что, ну, я вот скучаю по тому, когда нихуё было инди-студии. Ведь они тогда отлично делали бансушоты. Да, я про Ханкай 3. Кстати, там в первом, слышь, во втором Ханкай там было больше лесбиянства на квадратный метр.
1: すごかったよ、サーシャさん。最後の攻撃、私の演算速度を超えたもん。とはいえ、勝敗は明らかだ。見事な戦いだったよ、翼くん。さあ、勝者の権利を行使したまえ。え？Написали
0: играть в шашню? Там до сих пор подсушоты. Это вы про что? Я там в этих ваших гачи играх не разбираюсь, я только знаю. Поделим нихуё. Я, кстати, это хотел постримить это вот с Ники, но посмотрел обзор, понял, что это хуйня. Так. Это и есть подделье нихуё. Ну ты про шо это твоя шашня? Ну это же не звёздная железка, не Геншин. Или ты это про Геншин? Имел в виду. Я-то ваш Геншин-то не играл. И то я играл сегодняшние игры, нихуя. Третий Ханкай и железку. Всё. Я вот настолько аутист. И то я в железку играл, чтобы вам показать ипаны. Я бы лучше бы в третьем поиграл, но... Ухуё, ебут уже труп. Железки. Кстати, мне какое-то время приснилось то, что они все закончили третий Ханкай. И типа скоро будут закрывать. Ну пока типа все халявно. Магазин, правда, не работает. Мне это очень сильно пригорело. Этот сон мне приснился в 24-м году.
1: そんなつもりじゃない。困ったね。それでは学園の規律が守れないじゃないか。
2: 何を?
1: 分かっているだろう。君がみゆきや他の子たちにしたことさ。翼くんが勝者の権利を放棄するなら。
0: У тебя что-то в точно трется, я же тебе говорил, вентилятор у меня есть дополнительный. Он там отошел, его нужно разобрать, чтобы он не терся. Мне тепло бы заниматься. Звук как автофокус на камере ездит туда-сюда. Сусал, теперь сзади был тебя, готовь я. Ну, да, слушай, Анончик, значит, надо мой звук увеличить, все просто, где этот микшер звука, блядь, я уже забыл, как он достраивается, а вот, надо поменять, ездит туда-сюда, ерзает, как швей, порхает, как бабочка, жарит, как оса. Так, вот, поменял, теперь я буду громче, потому что у меня по умолчанию стояло, что наоборот, игра громче меня было. Теперь сейчас наоборот будет.
1: Ватасима сорео коуши сру. Субараши. Оокиса му, яваракаса му, омоса му. Субете га стекина. いいね、その顔。でも、どれだけ我慢していられるかな。
2: まずい、こんな反
0: 応。К такому я не готов, чтобы он досунуть меня. Так, кстати, надо докачать. То...Пока мы тут с вами кефирим, у меня поланим скачалось, оказывается. Ты еще и в игры там играешь? Где там? Ты про что? Я понял. Ну я же последний раз же стримил, что? Distant Worlds вроде бы. И там как раз просили сделать меня громче, чем игра.Чтобы наслаждаться музыкой.
2: Сотэгайда!
1: Кавай.
2: Ско...
3: Нанда ё, иттай?強制ログアウト？システムに負荷がかかりすぎたんで安全装置が作動したんだわ。翼、すごかったよ。ほんとほんと、かっこよかったよ。
1: 翼。ワンチェン殿から。
4: 仮想空間ではソーマは出ない。追伸、アレクサンドラ・ヘルは女ではなく男だ。
2: 貴様、許さん、許さんぞ。
1: ワンチェン殿から。ワンチェン殿から。
4: 仮想空間ではソーマは出ない。追伸、アレクサンドラ・ヘルは女ではなく男だ。
2: 貴様、許…
0: パスコダ、я цесалу пожиканье у женщины! Пидор! Тварь! Умри!
2: Сан! Юрисанко!

написали, соседи правильно, то проиграете. Да, как по рекламе, храните деньги в сберегательной кассе.

нам написали, проиграйте, а я и не против. Мало того, что вы сосали, вы еще неправильно сосали.

О, вот теперь это наша гифочка из начала стрима. Кстати, заметьте, она как поменялась, рисовка. Кати.

0: 闇討ちとは古風、いえ姑息な真似ね。そんな卑怯な方に遠慮する必要はありませんわ。
1: Я забыл, как называлось это пузо и бонь, когда тянут голову вниз. У них там это отдельное название.
2: Я тоже не знаю, Адвич. Я вообще первый раз про такое слышу.

0: そろそろいいかしら。いただくわ。
1: Мужик, ну ты же, блядь, весь жир из яичечки высечешь сейчас. Они про...

Там написали, почему целый ряд эпизод, а озвучка нет? Потому что это может часть аниме? Ну, если ты хочешь локализовать озвучку, нейросетки в твоем распоряжении, делай огончик. Я разрешаю.

0: 続けてちょうだい。
1: 私たち同じ頃に。
2: Да, перестали. Я против такого. У нее же женщина, а эта женщина доебалась и насилует. Дочек, да ты сам бы хотел бы быть на месте. Грум Марии.
1: だから学校でもずっと一緒。おじいちゃんが作った仮想空間でも二人で遊んでたんだ。
3: 翼とみゆきのスキルはそこで磨かれたのか。
1: 私ね、6年前に仮想空間で事故に遭って、その時のことはよく覚えてないんだけど、そのすぐ後におじいちゃんが死んで一人ぼっちになっちゃったんだ。
4: 泣かないで、翼。これからは私があなたを守ってあげるから。
3: まるで真冬と友のようだな。
1: でも私、最近このままじゃいけないって思うようになったの。
5: どうして？
1: だってみーちゃん、私のために何もかも犠牲にしてるみたいなんだもん。このままじゃみーちゃんは私の奴隷だよ。
5: 奴隷？
1: だからもう私は一人で大丈夫ってみーちゃんに言ったんだけど。
5: あふれる。
2: Я забыл, извиняюсь, я почему-то это Харуки обозвал. Это Тома.
3: Кроме моей яри, но... Татта хитокото но котоба нива канавана. Котоба ни шинакереба, кимочи ва цитавара най ва. Ватаси ва, соре о тайсетна томодачи кара осиете моратта. Цубаса-сан то Миюки-сан датте, соу нан джа най кашира.
1: Саша-сан...
6: そうやってスキンシップしちゃえばいいのよ。
2: Кстати, анончики, вот сейчас вот выходит такое вот аниме, практически хентай. Вот в нулевые выходило, вот десятыми, кажется, ничего не выходило. Ну, точнее, выходила только экранизация того, что вышло в нулевые.Сейчас только ёбаный Исекай. Как же они трутся сисечками? Замен, да?
0: Омотта тори бинкан нинаттеру.
5: Ой, иттай наню? Шикаши...
3: 分かった。
1: サーシャさん。そんな、なんで、もうかよ。わかんない。わかんないよ。サーシャさん。
6: で、どうなの？
3: 違う。翼も雷のマグダラではなかった。
1: ここ、どこなの？私は…
7: やっと目が覚めましたか。
1: 王先生…私、どうしたんですか？それにここは…
7: 実は、あなたにもう一つ手伝ってもらいたい仕事があるのです。
1: え？何？何なの？
7: お前もあの娘たちの仲間になってもらう。
2: Нам написали: Винни, Сосновая грудь.

0: ダイヤモンドの短文視線。
1: ух, бля, у тебя чатик пропал. Да, отвалился. После отсоса Сомы. Также пишите, если отвалит совещание. Куда-нибудь.
0: Сома! Йокумо!
2: Йокумо, атаси укроусте кретана! Отокуно... Отокуно оппай! Йокумо, сонна кегаравасии моно сувасетана!
3: Чирука! Каттени стану ва омае но хоу да!
4: Омае но отоку о кири тотте шимай ба, омае ва онна да. Соу нареба, атаси но кутсужоку ва наи но дозен.
2: おとなしく切り取られろ。
3: 断る。
2: ならば死ね。
4: 我、生の中で死に望む。土は土に、灰は灰に、塵は塵に、我が主の皆のもと、
2: 塵へと帰れ。
3: 炭素のクエイサー、アデスか。お前とは一度会っている。
4: 貴様など知らん。
3: 物覚えの悪い奴だ。
4: その力、アレクサンドラヘル。貴様、鉄のクエイサーなのか。
3: アレクサンドラではない、アレクサンドンだ。
4: バカな、炭素が鉄に負ける。
3: 勘違いするな、元素の違いではない。貴様と俺の力の差だ。上よ、恐れと共にひざまつけ。
4: の腕。
3: 警察官か。
1: Кстати, я забыл пошутить. Зура Янай, Кацура да.
5: よもやアトスのクエイサーが女に化けていたとは思いもせなんだ。
3: 貴様、アデプト十二使徒の二、グラウンドゼロ、確かな。ワンチェン。
5: 無様だな。
3: 狙いは雷のマグダラか。
5: 今さら言うまでもないことよ。
3: こんなもので俺は倒せない。
5: なら炭素を混入したケース、すなわち炭化ケース、そのコードはダイヤモンドに迫る。腕を上げたな、構図。
1: вроде бы Элбайзик отлично ебется при добыче, не? Кстати, вы все забываете о кислороде. Самая прекрасная вещь, которая уничтожает углерод. Я, кстати, у них не помню, у них был вид кислорода или нет.
3: Кесоцкай готоки нива макен!
5: Соука. Дева.
3: Коле ва...
5: 水霊学園の量子コンピューターが生成する仮想空間、私が実体を与えたんだ。
3: バカ、不可能だ。
5: 可能なのだよ、この学園に眠る雷。何
1: したい。Нам землерод полушка, пердушка, золотичок. Это что-то из разряда передачи трёхтому пунктом. Я не понимаю. А что он собирался отрезать, если в этой форме не отрезать нечего? Сначала надо сделать транзишн. Так симуляция-то хуй с яйцами нету, а в РЛ есть. Симуляции большие, опа, есть. в реальности мальчик.
5: Магдара,

0: しら。ひな、ふな、へな、あ、はなだったわね。はいはい、久しぶり。
1: ははこの存在の扱い、まさに感謝様。びくん、びく
2: ん。そんなわけで次回、聖魂のクエーサー2、いばらの檻。
0: 震えよ、恐れとともにひざまずけ。
3: Так, нам дописали дисклеймер. Давайте переведем его. Отказ от действия. Использование видео и аудиоматериал, содержащийся в этом видеограмме, пришел только для личного просмотра дома и для продаж на территории Японии. Закон строго запрещается распространять, в том числе в различных телевизионных форматах, изменять, распространять, транслировать, лично демонстрировать, исполнять публично, передавать, транслировать по кабельному телевидению, транслировать по такому способу, давать в аренду единую способ, использовать любую часть содержащегося здесь контента без разрешения правообладателя. Нарушение влекут с собой гражданскую и уголовную ответственность на территории Японии. А потому его стоит смотреть никому. Сам смотри, ну я понял, чтобы хорошенько отдохнуть.

0: Ебать, это только четвертая серия, пиздец. Такое чувство, мы по полчаса их смотрим.
1: Ана. Ана. Коуча-сан. Ёяку мео самашита но не, Ана.
2: Аре, ватаси...
1: こんなに傷だらけになるなんて、あんまり無茶はしないで。
2: 紅茶様、
1: 頑張ったご褒美よ。

0: 今日は花のしたいこと何でもさせてあげるからね。
1: Ну, Кати снит, что у нее там хуй есть у Кати. Насыщенно. Что именно?
2: Нандемо!
0: Са, Хана.
3: Анта тарео.
2: Катя-сама га уке ни мавару нанте, нани га аттемо ари енай ноё. Ано ката ва умаре цуйте ро чоуо нан дакара!
3: Со, секкаку но гохоби датта но ни. Заннен не.
1: Это хентами под видваниму лучше ночи. Это true аниме под видом хентая. До того, как хентая начали маскировать под аниме последние лет 6.

0: このド変態。
1: Блять, чё я, блять, тут делаю? Чё я смотрю? А чё я свой вечер трачу? Ай, ну прям мое выражение лица, когда я это смотрю. Спина болит, более 6 часов стрессом потери, 1600 рублей. А вот он дрочит, пока я страдал. Не, одночек. Вот на этом стоп-кадре реально мое выражение. Чё я тут делаю? А чё ты страдаешь, потери 1600 рублей? Это придурок, Маш. Раньше я в магазине оставлял 500 рублей. В июне 1000. В последнее время уже скоро буду оставлять 4600 рублей.
0: Омаэму снао ни наребай и муно.

Она спрашивает, ты еще бал, я могу оставить не 5К. Я ночью, ну, чтобы я 5К оставил, я и так уже на 1000 рублей начинает жабу душить. Ты 5К можешь оставить, ну ё-моё. Стома маловато, зачем ты захватил или кончик? Ну она же это, блядь, сосуд громовой Магдалины. Приглушит, тренирует с кликером, остается вопрос, будет ли тренировать с кликером Александру? Не, на него повесит замок на его Александра Хела. Я покупаю на 3 недели. Ну, вот, кстати, я вот перед стримчиком вот как раз самые большие траты это суши. 250 рублей суши говно. Не покупайте 5 суши на ночь. Если хотите в магазине купить суши, берите лучшего вкусвей. Сидр. Альска. Шведский, Швеции прибыл на вкус, ну как-то не знаю, на любителя. Там из-за того, что сок клубники и лайма. Ну под конец был мод Б. Потому что, наверное, лайм пошел на дне был. А клубника наверху. Вот. Меня, кстати, там еще ждет. Кстати, спасибо, что напомнили. У меня там это... А, не, я достал. Бутылку... Какой-то тоже алкогольный шняги. Идра, слышу, чисто чуть деталь. Ну, а ночью у меня же горло болит. Хуй знает почему, но на кике не работает поток, это как-то связан с аудиорядом, хуже, связан с видеорядом. И нас попросил администрация не стримить. Суки, скотины, гады. Я год назад спокойно, ну ладно, не год назад, 1.5 года назад, это было в 24-м году, спокойно стримил первый Квайзер, никто не доебывался. Прилетел только, когда я начал голос землекопа стримить. В том же 24-м году. Сейчас, блядь, первую серию не успели смотреть. Прибежали пидорасы из этого. Из администрации Кика. Такие дела.

У нас спрашивают, а рот не болит? Что мешает микс-швом настроить? Гой, да? Гой, гоня! Не, вообще-то захвата с микрофоном мне стоит 150%. Разница между микрофоном и захватом аудио 40%. Думайте, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, ставьте лайки. Подписывайтесь на Boosty. И донатьте нам по ссылочкам в описании.

0: Да, написали. Попросили не стримить. А блин, дочка, аккаунт пырнуть. Просто таки пырнули. Мне так нравился старое название старого канала, Мистер Новелны. И там была клевая аватарочка с Билли Хэрингтоном. И написано, мирного решения не будет.
1: Оне-сама, дайжобу деска? Амари каоиро га ёрошку най ёу деска.
2: Нандему най ва. それより翼見てない？
1: いえ、今日はまだ見てませんけど。
2: そう。
3: 混乱は収まったようだが、少し時間がかかりそうか。
0: Да написали. Опинг на русском, а они в абхазском. Ну, типично на Виопке, а ну тихо шо. Как будто не первый день живешь в этой стране.
3: Зита, доустануга, не?
4: Ванчен, дуно, скоси ханаси га.
3: Нимму о джиште Магнолия е модору тою ка. Сито 10 кай о васлета ка? Нимму но хоуки, соле снавачи си о ими суру зо.
4: Какуму но уе дес. Конна мижуку моно га ите ва, нимму но тассей мо декимасен.
3: アンズルなジータよ。イカズチのマグダラは今や我らの手の中だ。あとは発動させ取り出すのみ。
4: しかし。
3: 任務が失敗したわけではないのだ。そう気に病む必要はない。
4: ワンチェン殿。
0: なんだピッサリ。А почему не стрим днем, когда я не сплю, а стрим ночью, когда мне надо спать? Может, текстом, и все равно тебя не слышу. Ну, Анончик, я днем работал. Я раба, блядь. У меня завтра выходной. Поэтому мы стримим ночью. Потому что мне в среду опять на работку.
4: Ватасино генсо.
0: Конура для кошки сама себя не оплачет.
4: Айц Юри Канзе не Юри датта. Соре на нони.
0: Я не помню, как там это играет местная камень-ножницы-бумага. Я насколько помню, там все решает это воображение Элцхемиста. Так что из нее плохой Элцхемист.
1: Якоттава, не Чарьеза.
0: Стрим с рабочего места! Не могу, Адончик, я тоже хочу смотреть. Ко мне всякие бабки приходят, начальство приходит, требует продавать. Вам это надо? Мне это точно не надо. Нормальные люди днем спят. А я раба, блядь. Я не человек.
1: Если бы я не пришла, то я бы умерла. Абсолютно. И...肉体から意識が分かれて戻ってこられなくなった状態。分離ってやつね。本当にすぐどいつもこいつも面倒を背負い込むわね。厄介厄介。誰が盾になりなさいなんて言ったのよ。本当にお前はバカなんだから。
5: 使えないおバカさんたちはさておき。イカズチのマグダラが連中の手に渡った。のんびりしている時間はないんだったわね。アレクサンドラ・ヘルメー。か弱い乙女を野ざらしにするなんて最低だわ。痛い痛い痛い。 のよ、あの子は。普通こんなところに迷い込む？
6: でも、ちょっと可愛いじゃない。
7: お姉様、ボタンの使い方がわか
0: Rusская Лоля попала в японский туалет. Мем от американцев. Она написали. Тест-тест. Еврмек 3D0C Пиндер. Ему отвечает мета по ЕААБАГИБ. Ты пидор. А я запутался, где симуляция, где реальность, где Александра, где Александра. И надо написать три ракушки. Вот. Как Барни речь, что перед вами веску. Сына про модерновый туалет прошутите про три ракушки. Ну, сейчас, ну, симуляция находится в мозгах Ханы. Там же показывали на то, как... Фу, блядь, больная, ёбаная в рот. Дрочится их в воспоминаниях. Хорошо закреплённая девушка... В ласках предварительных не нуждается.
5: Нанисуноё!
2: Чотто кикитай кото га арен дакедо.
7: Нана но аната?
2: Анта сорорити ё не.
7: Тотторо нандате ю ноё? Ханасна...
0: Да написали. Тест пройден. Задержка пиздец, конечно. Смотря где ты смотришь. Если ты смотришь со шмальц, то да, там задержка.
2: 少し静かにしなさい。それなりのもん持ってるじゃない。案内してほしいところがあるのよ。まだ立場ってものが理解できてないみたいだけど、体は静かにしなさい。

0: Нам написали. Это мой, даже это лучше современного капа, типа, нет. А вот в нулевые, начало десятых, это считалось капом. Вот там, Бончик, вот посмотри, до чего мы докатились. Соевики застрали нам аниме, популяризировав Исикай. Нет, чтобы как нормальные японцы радоваться Ван Пису.
1: Карадани осиэте агеру ва, анатано хоншоу.

0: Вах, тут чё, обочерк проснулся?
1: Цубаса. Цубаса о мамору кото га яксок. Ваташи но симе. Цубаса о бакемоно ни нанка шинай.
2: 私が止めてみせる。来た。天野の防御プログラム。全ては計画通り。電脳の力。我のものとならん。
0: Кстати, анунчики, мы же еще заморозку не смотрели. Корейский ответ на Аквайзер, ради прочее. Блин, эти вещи от от корейцев.
1: Ваташи но цубаса. Ваташи га скуу. Татое коросте демо.

0: Блять, только пятой серии, блин, на нончике, это пиздец нахрен. У меня такое чувство, как будто я уже посмотрел всю аниме сезон. Сколько еще сегодня серий? Полностью Тайтан нончик, полностью. Все хотят Цубасу, а не тебя. Выключил Мумбл, и сразу пиктограмма звука изменилась. А, сука, я увидел, откуда у тебя гифка цикличная. И сам 12 серий, да давай сегодня 6, это пиздец. Что именно пиздец? Выспаться не успеваешь или что? Или пиздец, как медленно идет все?
1: Немурихиме? Немурихиме ва оджи-сама на кису де мео самасна. Кису?
0: Написали. Выспаться и так осталось уже немного. Тут еще 6 серий. А, ну да. Как же все, Алис. Ну ладно. 6 сегодня. 6 в пятницу. А что вы... Я же еще на 2 часа записался. Чем мы будем еще 2 часа делать тогда? Смотреть хентай, очевидно же. Нонотчик, если мы начнем смотреть хентай, то никаких сил не останется на пятницу. Это что?
2: Останови!
3: Нани му камо теоку. Ваташи му кацидо!

Так, это только мое мнение, другие могут смотреть до утра. Короче, пишите анончики свое мнение. Смотрим 6 серий или 6 серий доедаем в пятницу. Или все едим сегодня.

0: Блять, пиздец, какой услуги охуели. Сохраните безопасный доступ к важным сайтам. Установите трояды Минцифры.
1: Секрет-хоум-партии!
0: А, я, кстати, наконец-то вспомнил, что это за белобрыса. Это девочка, которая к ним прибилась. И она томбой.
1: Хисасибуридаоне!
2: Махуючан токсейно кейки мо таксан ару кара, иппай табететте не.
3: Ма, ташкани, тама нива коую шиссо на партии мо таноший десу ва не, Александра-сан.
4: Э, гё ва ваташи маде о манеки итадайте.
0: Нам написали: сохраните доступ хоть каким-то сайтам. Ладно, сынок, у меня собауби, пойду поем и лягу. Все равно я пропустил половину, как обычно. Смотреть чужие фантазии может интересно, но уже у меня такая жизнь была. Установил серт Минцифры на смартфоне. Какие минусы? Тем, что... Твои VPN-ки и методы обхода русского позора сливаются быстрее, чем ты думаешь.
2: Александра-сан га яйта кукки ойши.
1: Хонто да! Сгоку умай го!
4: Россия жикоми десу не?
1: Халла йо!
4: Онна ноко даке но партии тте.
0: Одночки. Мне кажется, или большинство типа печенек и прочие вещи это нам привезли немецкие кондитеры.
4: Хонтони стеки десно, не?
1: Онна доуши дешка ханасенай наями мо ой кара на?
0: Да, да, парни до мне нужны. Гибка Квагмайр из Гриффинов.
1: Отоку нива ваканнайо на!
2: Со... Со да ю не!
1: На!
2: Най?
5: До штан дес но?
6: あなた、肝心なのはトータルバランスですわよ。トータルバランスか。パーフェクトなあんたが感心するんじゃないわよ。そこ、あ、いい、やめてください。もうやめになって。ないだよ、やめて。ここがいい。テレサ、はい、左を返し。違うんだ。 やめろ、今。そんな目で俺を見るな。やっとお目覚めですか。目覚めてよかった。何がですか。なんでもない。それより、なんだここは。アタスの車の中です。安心してください。いや、安心はできないですかね。アデプトの手にマグダラが渡りました。状況は一刻を争います。
1: あなたは誰にも渡さない。あなたは私が破壊する。

0: み雪だと。
1: はい。そしてあちらが天野翼さんです。
0: なぜ親友同士が戦う。
1: そう定められていたようですね。万が一イカズシのマグダラが望まれない形で発動した場合、破壊するようにと。
0: 誰がそんなことを。
1: 天野博士です。まさかみゆきさんにエレメンタルサーキットを授けていたとは。盲点でした。調査のためダイブしたエカテリーナも目を覚ましません。
0: なんだと。
1: 危険な状態です。
2: ウィッチクラフトは直に完成し、我らアデプトのものとなる。私はそれを成すために、邪魔する者を足止めすればいい。そうですね、ウォッチェン殿。
3: その通りだ。お前のおかげで時間を稼ぐことができた。安心して任務を果たせばいい。名誉と命をかけて。
4: 離せ、この呪縛女。
2: 共に行くぞ、神のもとへ。お前なんかと心中してたまるか。
5: お姉様。
2: 乗れ、どう使い。だが私たちの勝ちだ。あとは頼みました。ワッテントロー。
6: 負け惜しみね。
5: うわー、お姉様、私たちも早くログアウトしましょう。
6: いいえ、アデプトの計画を止めるのよ。最新部へ行くわ。
5: そんな。
6: いいからおやんなさい。
3: もうこのゲームは罪だ。
7: Вы писали, а зачем вообще становится сертификат медицины? Кто им вообще пользуется? Ну, анончик. Тебе же нужно зайти на любую услугу, узнать свой ебаный ННН, например. Или получить какую-нибудь выписку. Вот приходится, если нет возможности сходить в МПЦ, приходится самолично в госуслуги заходить.
3: イカズチのマグダラと電子電脳を操る。
7: кстати, в каком-то из... вот, у меня сегодня эти писал я заявки айтишникам. У меня там как раз это... Установите сертификаты Минцифры на личный телефон. Чем быстрее заблокируется нелегальный VPN, тем лучше будет жить в Клирнете без грязи. Какой значит Клирнет? Чебурнет, ты что? Классику не знаешь.
3: Сила. Мы используем эту силу, чтобы захватить нетворк
7: мира. Мужик, ты что, решил стать Илоном Маском?
3: Миссайлы запущены.文明を操ることも滅ぼすことも意のままだ。
6: 警察官、電脳を操るあんたの企みもっと早くに分かっていれば、あんたはアデプトの教義にもう従う気がないってことを。

0: これを神の力と言わずして何と言おうか。今こそ晴らす我が一族の無念。民族、宗教が違うからと国家という力に翻弄され虐げられてきた我が一族の無念。
1: Мальчик был буддистом, его за это прирезали. Мужик стал гендой, да. Госслуги открывать без сертификата медицины, потому что просто доверенный сертификат от Глобалсиган. А мне, кстати, они не открылись почему-то на работе. Когда мне нужно было зайти на госслуги.

0: 刃を向けるな。
1: どきなさい。
0: 心を捨てた者には誰も救えない。
1: 私の心は全部翼のもの。
0: 剣を収めろ。俺が何とかする。
1: あなたには救えるっていうの？女装の変態だ。
0: 変態じゃない。俺は致命者奏者だ。
2: ウィッチクラフトが完成した今、何もかもが虚しく思える。では始めよう。我が手でこの世界全ての争いを断とうではないか。
3: そこまでよ、軽率会。
2: アトスの同使いか。ジータは最後でしくじったようだな。
3: あの子、あんたの名前を呼んでたわよ。
2: ああ、見ていなかったよ。庄司である。
3: いい感じにクズね。
2: 女王様気取りの何時ほどではないだろう。
3: 鬱陶しい奴、醜く殺してあげるわ。
2: 無理な話だ。ここは我の世界ゆえにな。何時らもこの精神の牢獄でパーッとなるがいい。サツキアヤメ君か。とても優秀である。コンピューター実技トリプル S を上げよう。
3: クエイサーの力が使えないんだから、あんたが頑張るしかないのよ。それそれそれ。
4: моя душа принадлежит к вас. Анончик, твоя душа принадлежит Дерзолу, не порть классику. Да, написали. Учитель информатики преподает урок ученицам. Я походил, проверил, даже сайт для записи к врачу теперь использует Global Thing. Все популярные банки используют доверенный сертификат, так что ставить сертификат на цифру даже и не нужно. Да какой хуй меня эти гои заставляют тогда это уговаривать? Ну пожалуйста, поставь наш сертификатик. Ну пожалуйста. Ты что? Не житель этой страны.
1: Нанда-то? Ура! Анта, итай нанда? Каджа-сама, Джоу-то, ёнде ино? Ватаси таке-ё!
5: Доре? Тенко-се?
3: Ааа, иска. Ма, анта-раши, кедо.
2: Нанто, Джига-о тори-модоси-та-но-ка?
1: Конно-яно! Ватаси-о ис-ни-ште-ино, Каджа-сама таке-да!
2: Коно-ё-ни-ва... 私の計算が足りない事象がまだまだ多いようだ。これから電脳となって全てを解き明かすのが楽しみだよ。
3: あんたみたいな無粋な男に何がわかるのかしら。
2: わかると、この世の全ての因果律を読み解き我が世界を粛清する。
1: 待てこの野郎、よくも。
2: 何時らは永遠にその牢獄で苦しみ続けるがよい。
1: 翼を壊さないと私たちは幸せになれない。
0: あとは俺に任せて退避しろ。
1: 何を任せるというの？あなたも翼のマグダラを狙ってきたんでしょう。あなたたちが来なければこんなことにはならなかったのよ。
0: マグダラを放置しておくのは危険だ。
4: なんてさりТебя национальный менеджер заставляет поставить, но ты можешь не ставить и показать его вход. Но у меня же нет телефона. Я глупый человек. Надо было...

0: まったく、そんなに大声出さなくたって聞こえてるわよ。もう会うたびにボロボロなんだから。ツンドラ坊主。
1: 真冬。

0: Я, кстати, не понял. Точнее, я забыл, кто такая Мафуи? Вроде Мафуи та же это, та с самыми большими бидонами. А рыжий это Тома. Там написали. Меня не впечатляет, что это аниме, и себя зацикливает за сисик. Сисик это, конечно, хорошо, но не главное. Но мне кажется, мангака, который написал это первоисточник, он, наверное, как раз поспорил, что сделает тайтл, по которому главное ценит сиськи. И это еще экранизирует.
1: Цундра-боза.
2: Кора! Махуя! Ты и правда Махуя! Это форма! Это ТПС! Махуя не может теперь! Такая большая грудь! Это питание! Я запутаюсь! И мне это снится! Или питание.
1: Ямете, ты идешь дальше! Мунемо, атасимо, хонмоно, йо! Содатта, но йо!
2: Содатс?
1: Оннаноко, не. Чутто мео ханаштерто. Каватча он, да, йо?
2: Я... Каватте най.
1: Нано!
2: Омае ва... Махуи да!

Шестая вроде оно 4. Но тоже говорю, там пиздец, как тяжело смотреть. Прошлый сезон реально веселее шел.

0: あなたが無事でよかった。
1: 兄ちゃんこそありがとう。
0: あ、もう翼、かわいい、かわいい。
1: あーなー、ほおずりしないで。
0: もうね、ずっとこうやって、こうやってペロッペロッと。
1: あー、舐めないでー。次回、成功のクエイサー2、マダムリリーのおっぱい占い。
0: 震えよ、恐れとともにひざまつけ。
2: Не, я предлагаю нам пойти всем спать. Очень, не знаю, как по мне, очень нудно. Оставшиеся шесть реально посмотрим в пятницу. Так. Чё можем посмотреть? О, мне удалили тот видасик, лал. Видео отсутствует. А, не, подождите. Рили? Почему я не в сети? Я же тут. А, лол, они сами удалили. Ну ладно. А, как бы с ним нужно приходить с защитой, кто с одним пистик. Не, это реально. Ну, дятина. Ну, дятина, блядь.

Я не знаю, мальчики, предлагайте. Я открыт к предложениям.

Честно. Во, кстати, мне этот начал видасик смотреть. Про индоевропейцев. Но он на час. Посмотрим. Мы же на радио вещаем еще. А есть какие-то интересные сериалы на Ютубе? Не знаю, Нончик. Не, есть. Но не сериалы, а... Подожди, сейчас.

0: О, да!
1: Всем собраться!
2: Так, Филат, он же у меня выше идет по списку. Ну ладно. Блядь, ты Рили? Вашпи на ютубе из первой серии «Голубоглазого самурая» от Нетфликса. О, кстати, я на ютубе раньше доходил... «Африканского самурая». Это вот экранизация, ну, работа Гонза. Вот, а также серии «Код Гиас» на английском внезапно. Но это был доковидный период.
1: Добраться! Всем собраться!
3: Что такое, Роун?
1: Итак, плебеи, я освоил саундборд, так что мне больше не надо будет впустую тратить время и энергию на разговоры с вами.
3: Боже, как же это круто! Теперь Роун как робот!
1: Все, возвращайтесь к работе.
4: А, Роун...
1: Все, возвращайтесь к работе.
4: Ладно, но что мне надо сделать?
1: Товар на полке.
4: Ну, хорошо.
3: Очень круто. Напомнило мне тот случай, когда я загрузил свое сознание в облако.
1: Товар на полке.
5: Роун, это просто апогей лени, даже для тебя.
1: Элли? Товар на полке.
5: Или что?
1: Сокращение зарплаты. Алан? Товар на полке.
5: Роун, это просто не сработает.
1: Да.
5: Роун, нельзя управлять магазином через саундборд.
1: Да.
5: А что, если у меня будет необычный вопрос?
1: Нет.
5: Что значит нет?
1: Нет.
5: Так, если у меня будет необычный вопрос, то я...
1: Сокращение зарплаты.
5: Роун, это просто нелепо.
1: Это ты нелепый.
5: А если зайдет покупатель?
1: Обслужи покупателя.
5: Ну ладно. Байрон заходил сюда недавно. Он не может найти упаковочную пленку. Ты знаешь, где она?
1: На стойке обслуживания покупателей, третья полка.
5: Я застал Элли за попыткой поджечь комнату отдыха. Что мне делать?
1: У нас есть огнетушитель прямо под скамейкой. И скажи Элли, что если она снова устроит пожар, то я сокращу ее зарплату.
5: Роун, что за хуйня? Сколько аудио ты туда загрузил?
1: О, не надо провоцировать меня, Алан. Тебе не победить меня.
5: Роун, это же абсурд.
1: Правда, Алан? Вот прям абсурд.
5: Да.
1: И почему же? Типа потому, что я потратил все выходные на запись и загрузку всех фраз, которые я мог бы сказать?
5: Да, Роун, это как раз то, что сделал бы сумасшедший.
1: Сумасшедший? Сумасшедший?
5: Да, Роун, именно, только...
1: Не перебивай, Алан. Прошу, дай закончить. Может, ты и прав, Алан. Может, это работа настоящего сумасшедшего. А возможно, это работа человека, который страдает. Человека, который не может поладить с другими людьми, даже если очень старается. И он просто спрятался за всей этой мишурой. За этим абсурдом. За безумием. Ему страшно. Страшно, что его осудят. Страшно, что его возненавидят. Страшно, что он останется один. Так что, возможно, это не работа сумасшедшего, согласен, но работа того, кому очень, очень больно. Вот он и пытается достучаться до самых близких людей. А ведь ему просто нужна любовь.
5: Ого. Роун, это... Это все правда?
1: Нет, сокращение зарплаты. Сокращение? Перевел Кел Кирсон, озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте подписываться на Viva La Dirt League, на оригинальный канал авторов. Кнопка подписаться есть на экране, не забывайте. И про странное местечко тоже подписывайтесь. Короче, подпишитесь на всех.
2: Нам написали.
1: Подпишитесь.
2: Бля, сериал.
1: Подпишитесь.
2: Ну как вы будете чем опалить? Это вот это на анончик, который смотрел. Слизь, пока болел ковид, но не ковидом. Ну, он же мог сходить в больничку, я тоже, когда во время ковида потащился в больничку, но это была не простуда, ну не ковидла, а там какая-то сорта простуда. Потому что я не помню, когда я смотрел «Слизь» на Ютубе. Я на Ютубе смотрел разные видео с канала Wizards with Guns, например, весь плейлист про магазин на диване. Я спрашиваю, пойдешь на DC в кинотеатр? Нахуя? Анончик, я ебанутый. Чтобы ходить на говно от Нолана. Он как ебанулся после Интерстеллара. И вообще тяжело смотреть. Вот. Так. Предлагаю смотреть про индоевропейцев. Ща. Нолан, записывай.

0: Да, написали. «Одиссей» — это лучший фильм года, сто пудов. Анончик. Я не говноед, чтобы кидаться за фильм года, не фильм года. Мне насрать. Вот когда срались из-за того, что лучший фильм или худший, это вот эпоха ВХС, и когда не было интернета. И церемонии «Оскар» еще не скатилась. Как вы думаете, будут они его «Оскар»? То-то же. Я знаю, что вы думаете, где будут «Оскар». Не, Анончик, «Оскар» скатился. При этом делать работу для скатившегося «Оскара», обосравшейся исторической реконструкции того периода, ну это, блядь, пиздец. Даже трое с этим... как его? С Боромиром. И то было лучше. Там, кстати, Эдвард Старк играл Одиссея. И мемасик про Гектора. И нет его.
1: Ремесло историка порой подобно ремеслу прорицателя. Составить говорить давно умолкнувшие языки, восстановить древнюю картину мира в ее многообразии и пышности – все это сродни искусству Одиссея, взывавшего к духу Тересия. Кропотливый труд по восстановлению древней мозаики...
0: Анончик, Оскар скатился в тот момент, когда он активно начал его организаторы продеваться под повесточку.
1: Поначалу рождает к жизни бледные немые тени, похожие на те, что явились на зов царя Итаки. Но вот, после тяжелой работы, ушедшие эпохи предстают перед нами в своей первозданной сложности и глубине. Но как восстановить культуру, от которой не сохранилось практически ничего? Язык ее носителей давно исчез, не оставив ни единой записанной строчки. Боги ее традиции разбрелись по чужим пантеонам, а археологические источники хранят молчание. И чтобы разговорить их, потребуется уже не таланты Одиссея, а скорее пифийского оракула. Такова история древней индоевропейской общности, изначально небольшой группы племен, от которой в дальнейшем произойдут одни из самых блистательных культур Евразии. Поражающие своей философской глубиной тексты Упанишад и мраморная белизна греческих статуй, захватывающие своей сложности мифы древнего Ирана и героические саги Скандинавии, чарующие узорище кельтских легенд и строгие законы римской религии, все эти реки, на которых возникли цивилизации классической античности, восходят к единому истоку, о котором мы, на первый взгляд, не знаем ничего. Тьма веков, отделяющая нас от далеких кочевников, поклонявшихся небесному отцу и стремительным близнецам-всадникам, кажется непроницаемой. Но так ли это? Кому поклонялись древнейшие индоевропейцы, и что можно сказать об их религии? Как выглядели боги, воплотившиеся затем в бесчисленных ипостасях от холодных берегов Кельтского моря до долин Ганга? И, наконец, что представляло собой общество, преобразовавшее мир бронзового века? Поскольку на сей раз, в отличие от обычных циклов, на нашем канале мы поведем речь о невероятно удаленных от нас бесписьменных культурах, важно помнить, что все предложенные реконструкции – лишь варианты интерпретации. Порой некоторые версии, например, строгая трехчастная система Жоржа Дюмезиля или поэтические эпитафии Старой Европе Марии Гимбутас, могут подкупать своей стройностью, логичностью и красотой, но культура далеко не всегда укладывается в строгие рамки академической реконструкции. Обстоятельная беседа обо всех индоевропейских миграциях от Ганга до Ирландии потребует не отдельного ролика, а, пожалуй, целого цикла. Для нашего повествования важна та часть, которая затронет будущую индоиранскую общность, восточная ветвь индоевропейцев, и потому мы обратимся в первую очередь к тем племенам, что двинулись на восток. В основе практически любой индоевропейской мифологической традиции лежит неизменный мотив странствия. Древние носители индоевропейских языков сохранили память о долгом, растянувшемся на века, а иногда на тысячелетия, пути по бескрайним просторам чужих земель. Память об этом проявляется в мотивах странствий греческих богов и иранских героев, кельтском поиске блаженной страны на краю света и мистическом пути к центру мира в традициях Индии. В большинстве мест, уступающие по численности местному населению индоевропейцы, ощущали себя пришлым народом. Вопрос о том, откуда пришли далекие предки индоевропейцев, повод для бесчисленных академических дискуссий на протяжении двух веков. На протяжении 20 века в качестве прародины индоевропейцев рассматривались долины Индии, горы Балканского полуострова, долины Малой Азии или Кавказа, степи Центральной Азии или Южного Приуралья. Сейчас большинство исследователей поддерживают гипотезу, согласно которой колыбелью индоевропейцев были степи, протянувшиеся от берегов Волги до полноводных рек на юге современной Украины, откуда вышли первые потоки переселенцев навстречу солнцу, на восток, горам Кавказа и равнинам западного Казахстана, и на запад, к берегам Черного моря, Карпатским горам и лесам Центральной Европы. Тогда как археология и генетика представляют разнородный материал, на выручку исследователям приходит лингвистика. Сопоставление лексики индоевропейских языков показывает, что для всех их есть базовый набор слов, описывающий характерные реалии умеренного климата. Лиственных лесов, в которых встречаются волки и олени, полноводных рек, где случается холодная зима, и короткий зимний день. Это означает, что носители гипотетического проиндоевропейского языка жили в одних и тех же климатических реалиях, примерно соответствующих югу современной России, юго-востоку Украины и северо-западу Казахстана. С пустынями и бескрайними морями, высокими горами и тропическими лесами индоевропейцы познакомились позднее, позаимствовав лексику для их описания у народов, проживавших там. Для того, чтобы понять, как выглядело общество, ставшее затем основой для индоевропейской культурной общности, мы должны отправиться в далекое путешествие в прошлое, пожалуй, самое дальнее за всю историю нашего канала, в 6-е тысячелетие до нашей эры. Важно помнить, что мир, который предстал бы нашему взору, радикально отличался от привычного нам, даже контуры географической карты выглядели бы несколько иначе. На западе европейского континента еще недавно находился массив суши Доггерленд, соединявший земли современных Нидерландов с Британскими островами. После катастрофического цунами часть этих земель погрузилась на морское дно, но некоторые участки суши, населенные людьми, все еще возвышались над морскими водами. Уровень вод Черного моря был ниже. Также относительно недавно воды Мраморного моря хлынули через Босфор на обширные степные равнины, и уровень вод стал постепенно подниматься. Но почти все современное мелководье на...
0: Нам написали. Почему материала нет подписи? Откуда они были взяты? Как я должен загадать, что это за картина, если она мне понравится? Я хотел ее рассмотреть получше. Мне кажется, это всякие современные реконструкции, там художественные представления. Ну, если себе плохой фильм год, то найти хороший.

0: Каспийской низменности. К описываемому времени воды отступили, однако узкий морской залив, врезавшийся в сушу там, где ныне находится Волжская дельта и где Урал впадает в Каспий, все еще служил ощутимой преградой для сообществ собирателей. Реки, разрезавшие бескрайние степные просторы Восточной Европы, были гораздо более полноводными. Берега их были покрыты пойменными лиственными лесами, в которых изобиловали различные виды диких животных. Некоторые из этих животных показались бы нам экзотическими. Гигантские стада туров, бродившие по степным просторам Евразии, вымерший вид европейских львов, вероятно, отдельный вид степных медведей, гораздо более крупные, нежели их современные сородичи. Все это характерные детали мира, который показался бы нам совершенно незнакомым. Разрозненное сообщество...
1: Надо писать. То есть мы можем ждать тут где-то 6, а то и 7 пальцев, понятно. Мне оно кажется просто набор это. Ну, если что-то можешь погуглить там реконструкцию, вот это все, там, блядь, за последние десятилетия это дохуя же этих сделано все. А это видишь, какое шакалисто? Вот типа так шакалисто и не смог бы нарисовать.
0: Общества обычно до нескольких сотен людей чаще всего жили в поймах рек, занимаясь рыбной ловлей и охотой, тогда как в бескрайних степях поселения практически отсутствовали. Огромный мир охотников и собирателей был очерчен тремя фронтирами, местами встречи различных культур. На юго-востоке, в Предкавказье, местные группы поддерживали связи с культурами в долинах рек Кура и Аракс. И судьбоносные открытия, такие как приручение скота или переход к земледелию, оказывали влияние и на племена, жившие на Северном Кавказе. На западе роль фронтира играли полноводные реки – Днестр и Дунай, за которыми, представленные многоликими археологическими культурами, примерно с 5700 года до н.э. процветали сообщества так называемой Старой Европы. Наконец, на севере граница была куда менее очерченной. Там, где лесостей постепенно переходила в густые леса, жили многочисленные группы неолитических охотников-собирателей, дольше их южных соседей, сохранявших древние обычаи и культуры. Вероятно, в районе 5700 года до н.э. первая группа скотоводов, проделав долгий путь из долин Малой Азии через земли современной Румынии и Болгарии, стали прибывать на северные берега Черного моря.
1: Да, написали. Нет, про Одиссею мы бы слышали, потому что снимает новые масштабные дорогие съемки, как в лучшие годы Голливуда, Одиссея – основа всей европейской культуры, которую давно не снимали анончик. Дорогие съемки в Холливуде, или как его называют, Холибудишь, последнее время. Очень дохуя. При этом потратить дохуя мимо кассы денег, получить хуй пойми что, это любимая забава Голливуда современного. Ну то, что Нолан, блядь, он нахуя снимает, ты что? Если основа всей европейской культуры, которую давно не снимали. Проблема Одиссеи, то, что ее недавно не снимали, а то, что у нее нету вот такого вот прекрасного вот последней экранизации нормальной, как у Трои. Если что, Одиссею и Трою, и его в 60-е снимали. Вот это вот, господи, какая-то хуйня называется-то. На П. Вот. Я, блядь, в моем инфополе эта хуйня появилась, потому что, блядь, поездочка, куда, Долан прогнулся. Эллиот Пейдж, Черная Елена Троянская и так далее, тому подобное.
0: Важно помнить, что время в дописьменных культурах текло совершенно иначе, и разброс дат может поражать стороннего наблюдателя. Волна переселения, начавшаяся примерно в 6200 году до н.э., через горные отроги Балкан, лишь через 500-600 лет достигла берегов Дуная. На надпойменных террасах появляются поселения так называемой старчево-крижской культуры, первых скотоводов Центральной и Восточной Европы.

0: Европы, расселившейся от равнин Пелопоннеса до Карпат. Небольшие поселения, в которых жило обычно лишь несколько семейств, были рассыпаны на огромных территориях и, что любопытно, поддерживали между собой связь. Так даже в предгорьях Карпат, например, встречаются амулеты из ракушек, выловленных на берегах Эгейского моря. Из Малой Азии привозились терракотовые фигурки и украшения для губ. Особая связь поддерживалась со своеобразным центром этой культуры на плодородных равнинах Фессалии, откуда происходили новые породы овец и коров, там же появляются новые сорта пшеницы и ячменя, устойчивые к холодному климату. Группы строений, чаще всего до 10 полуземлянок, окружались полями. Носители крижской культуры выращивали ячмень, просо и несколько видов пшеницы. Памятники их изобилуют находками серпов, изготовленных из рогов оленя с вставленными в расщеп кремневыми лезвиями. Видимо, эти сообщества уже были знакомы с металлургией. На территории Румынии и Венгрии встречаются единичные находки медных бус. При этом к досаде археологов не сохранилось никаких свидетельств погребального ритуала. Находки человеческих костей носят эпизодический характер. Потому судить о религиозных взглядах, как и об антропологическом типе крижской культуры, увы, не приходится. Особенно на ранних этапах существования культур старой.
1: Дальше нам написывает. То есть, если кто-то в интернете куда-то пропадет к фильму, то фильм сразу становится говном. Анончик, во-первых, мне на повестку современном хулибуде уже насрать. Во-вторых, я больше немножко за историчность. Вот. Вот как раз мы, когда вчера шутили, или позавчера, а в субботу вот как раз там про господ в самоваре, вот как раз это более исторично, чем все это говно, которое Нолан пихает в свой фильмец.
0: Европы сложно говорить об их религии, культуре и языке. Некоторые исследователи предполагают, что языком первых скотоводов Восточной Европы был некий афразиатский язык. В качестве доказательств приводятся некоторые слова, попавшие в проиндоевропейский, и самое главное из которых – таурос или таврос, обозначающее крупный рогатый скот. Оставляя за скобками амбициозное, но не лишенное романтизма описание старой Европы Марии Гимбутас, сложно не согласиться с особой ролью женских культов, непосредственно связанных с плодородием. Об этом мы уже говорили в рассказе о Кибеле. Женщина как подательница жизни, хранительница самого ценного, огня и витальной силы как таковой, оберегающая главный секрет мироздания, рождения и смерти, ассоциировалась с землей.
1: Нам написали. А то есть ты в одной лодке с Кремом Жуковым, все ясно. Я не знаю, что этот старый камеблять топит, так что я не знаю, с кем я в лодке. Я один тут нахуй на своем плоту.
0: Их тоническими силами, поддерживающими мировой порядок. Это подтверждается множеством вативных фигурок с изображением богини-матери, культа, восходящего к первым земледельческим культурам. Медленное продвижение оседлых земледельцев и скотоводов на север и восток столкнулось с преградой в виде групп собирателей, которая условно соотносится с буго-днестровской археологической культурой, первой культурой собирателей, перенявшей привезенные с юга технологии. Изначально носители буго-днестровской культуры были не знакомы ни с изготовлением керамики, ни со скотоводством, ни с земледелием. Основным их промыслом служила охота на туров, живших в дельте Дуная. Дальше в степи существовали небольшие сезонные стоянки охотников, охотившихся на диких лошадей. Земледельческие общины были гораздо более устойчивыми, нежели общины охотников и собирателей. Поля могли прокормить большее количество жителей. И потому первые общины переселенцев с юга постоянно росли, тогда как число собирателей оставалось примерно тем же. Кроме того, очевидно, охотников-собирателей прельщали и своеобразные эстетические каноны, подсмотренные ими в земледельческих общинах. Одни из первых керамических изделий буго-днестровской культуры копируют ритуальные сосуды крижских земледельцев.
1: Пиздец, одуччик, как тебе горит? Ты даже не знаешь, с кем лодку сел с своим тейками, потому что спрашиваете, а меня за что? Нет, я знаю, что я сижу в одной из тех, точнее, плыву в одном том же плоти, который топит за историчность. Вот. Но я плыву отдельно, я на плотике своем.
0: По всей видимости, сосуществование двух миров было мирным, и постепенно жители культурного пограничья перенимали практики, обычаи и технологии своих соседей. Последний этап богоднестровской культуры отмечен следами земледелия и ростом числа костей домашних животных. Постепенно скотоводство и земледелие, принесенное издалека, привели к росту населения в степных регионах. Вслед за берегами Днестра появляются скотоводческие общины на днепровских берегах, особенно в районе порогов. Здесь мы встречаем еще одну группу собирателей, не родственную богоднестровской культуре, так называемую днепродонецкую культуру. В отличие от их западных соседей, в днепродонецкой культуре встречаются захоронения, в которых погребенные лежат на спине, головой на северо-восток, а сами погребения обильно посыпаны красным порошком охры. Мир степных охотников, раскинувшийся на несколько тысяч километров, при всем многообразии представлял собой несколько родственных групп, обменявшихся технологиями и, видимо, объединенных общими религиозными представлениями. Так, например, к востоку от днепродонецкой культуры, на землях от Волги до Азовского моря, существовала хвалынская археологическая культура, родственная западным соседям, одна из предполагаемых колыбелей протоиндоевропейцев. Одним из ее характерных маркеров является керамика, изготовленная из глины с примесью толченых ракушек, придававших особую прочность горшкам. С этим характерным маркером мы еще не раз встретимся. Постепенно, посредством контактов с культурами Северного Кавказа и Днестровского фронтира, в степь проникает скотоводство, радикально меняя уклад жизни племен от Днестра до Урала. На самой границе со степью, в районе 5000 года до нашей эры, возникает Кукутень-Трипольская культура, своеобразный форпост археологических культур Старой Европы. Генезис и история трипольцев выходят за рамки нашего повествования. Для нас важно, что большое поселение предгородского типа, религиозные ритуалы, ставившие во главу пантеона женские божества, устойчивые земледельческие сообщества появляются на границе лесостепи и степи, обеспечивая связь степных культур с производственными центрами Центральной и Южной Европы. Так, именно благодаря посредничеству трипольцев на восток попадают медные и серебряные изделия, изготовленные в Трансильвании и Болгарии. Как и большинство родственных культур Балкан и Центральной Европы, ранняя Кукутень-Трипольская культура не знала погребений. Высказываются версии о том, что изначально они следовали обряду кремации, символическому возвращению мертвого в стихию, породившую его. По другой версии, к сожалению, недоказуемой, они следовали обряду воздушного погребения, оставляя трупы на растерзание хищным зверям и птицам. Свидетельство этого, по мнению Марии Гимбутас, характерные женские фигурки с головами или личинами птиц, проводниц в царство мертвых. Если эта гипотеза верна, то здесь мы впервые встречаемся с погребальным обрядом, который сыграет важную роль в истории про индоевропейцев. Впрочем, как и в большинстве архаических культур, в Кукутень-Трипольье отношение к смерти было совершенно обыденным. Украшения из человеческих костей, равно как и использование их для изготовления ритуальных артефактов, было обычным делом. Кроме того, человеческие черепа, так же как и черепа туров и оленей, часто встречают...
2: Часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут.
3: Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения новых предложений. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий.
2: 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 14 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 15 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 16 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 17 минут, 2 часа 18 минут, 2 часа 18 минут.
3: С другой стороны, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, рамки места обучения кадров требуют от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Товарищи! Рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения существенных финансовых и административных условий.
2: 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 20 минут.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 21 минута.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 22 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
2: 2 часа
4: 23 минуты.
3: С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Таким образом, Рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения дальнейших направлений развития. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, сложившаяся структура организации требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
4: 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2
2: часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 30 минут.
3: Повседневная практика показывает, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует от нас анализа направлений прогрессивного развития.
2: 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут.
3: Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа системы массового участия. Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения новых предложений. Таким образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании новых предложений.
2: 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа
5: 40 минут.
2: 2 часа
5: 40 минут.
2: 2 часа
5: 40 минут.
2: 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 40
2: минут. 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 41 минута.
2: 2 часа
5: 42 минуты.
3: Равным образом сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации новых предложений. Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров способствуют подготовке и реализации системы массового участия. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения направлений прогрессивного развития. С другой стороны, сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития.
2: 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа
5: 43 минуты.
2: 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 43
2: минуты. 2 часа
5: 44 минуты.
2: 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 45 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 46 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
2: 2 часа
5: 47 минут.
3: Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Равным образом, новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения новых предложений.
2: 2 часа 48 минут. 2 часа
5: 48 минут.
2: 2 часа
5: 49 минут.
2: 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа 49 минут. 2 часа
6: 50 минут.
2: 2 часа
6: 50 минут.
2: 2 часа
6: 50 минут.
2: 2 часа
6: 50 минут.
2: 2 часа
6: 50 минут.
2: 2 часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа 50
6: минут.
2: 2 часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа 50
6: минут.
2: 2 часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 50
2: минут.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 51
2: минута.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 52
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
6: 2
2: часа
6: 53
2: минуты.
3: Равным образом, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требует определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что

0: обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития.
1: 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59.

0: 9 минут.
1: С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации новых предложений. Равным образом, сложившаяся структура организации требует определения и уточнения новых предложений. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании системы массового участия.